лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

Я заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: Ты шахала. Шахала. Сиску. Шашала сиску.
1: Шла Саша по шоссе и сосала сиску.
0: Шла Саша по шоссе и сосала сиску.
1: Шла Саша по шоссе.
0: Давайте сделаем быстро. Шла Саша по шоссе и сосала.